0: и спиринского края, шли мужчины так поэтом, умирая, и велели любви свой епископ на сон, все уште и прошая за ее красоту.
1: Скажи, Лорелия, и тогда вы хасты, что ты пьяно учили этим